0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
2: Реклама.
3: Слушай наших.
4: Мы не сможем любить.

0: станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Как родителям школьников взять выходной 1 сентября, рассказали в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. В ведомстве отметили, что работник имеет право использовать имеющийся день отдыха, предоставленный за работу выходные, праздничные дни, государственные праздники и сверхурочную работу. Также работник может подать заявление об отпуске без сохранения заработной платы, либо с сохранением заработной платы при условии, что его оплата предусмотрена коллективным договором, иным локально-правовым актом организации или нанимателя. Кроме того, сотрудник имеет право использовать часть трудового отпуска, в том числе один календарный день. Согласно белорусскому законодательству, плата за пользование школьными учебниками в Беларуси составляет 0,5 базовой величины. Это 22 рубля 50 копеек. Сумма одинакова для всех классов с 1 по 11. Для многодетных семей предусмотрена льгота 11 рублей 25 копеек. Оплатить нужно до 1 октября через ЕРИП, инфокиоск, банк или почту. В ЕРИП раздел «Образование и развитие» далее по инструкции.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В начале учебного года сотрудники правоохранительных органов подчеркивают важность обеспечения безопасности детей. Сотрудники органов внутренних дел не только принимают участие в торжественных линейках, посвященных началу учебного года, но и работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок. К слову, на территории Брестской области торжественные мероприятия пройдут в 458 учреждениях образования. Для обеспечения безопасности и предупреждения преступлений и правонарушений в каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции. Предусмотрено усиление пропускного режима. Команда проекта «Фактор Бай Дети» объявила о начале приема заявок и отправляется в тур по городам Беларуси. Попробовать свои силы могут и юные вокалисты от 7 до 14 лет. Организаторы приглашают детей, которые любят петь и мечтают выступать на большой сцене. Неважно, занимаются ли они вокалом профессионально или пока устраивают домашние концерты для родных. Команда проекта проведет отбор участников в Бресте 13 сентября с 12 до 18 в клубе «Медуза». И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
2: Наши песни.

0: як праздничные, вот как-то по-спортивному, в духе выражительной Шакиры, мы практически с двух ног открываем дверь утреннего шоу «Самое доброе утро», и где-то невольно, между делом, напоминаем вам о том, что, друзья мои, сегодня последний Карл, последний день уходящего лета, на хвосте которым мы все-таки как-то должны расположиться, уместиться, урвать этот кусок, занести в свой прекрасный список ярких воспоминаний дня сегодняшнего. А сегодня у нас понедельник, друзья мои, и именно мы, да, с началом рабочей недели даем старт вашим эмоциям и, конечно же, не сдерживаем себя по поводу и без, потому что понимаю, что без то завелся, друзья мои, и он требует определенного выхода. Ну, в виде ваших сообщений, в виде какого-то негодования, что, вот опять не успел, опять не задумал, но думал, что пройдут, значит, эти 3 летних месяца и растянутся они на ближайшие 3 года, да, я понимаю вас, друзья мои. Хочется видеть как можно больше ощущений вот таких вот прекрасных в виде встреч, воспоминаний, каких-то поездок, возможно, разговоров от заката до рассвета. И все-таки отмечать это каким-то образом в списке ваших личных достижений. Так что давайте попробуем сегодня все-таки восстановить хронологию интересных событий, которые были в вашей жизни. Вы по каким-то причинам о них не вспомнили. Мы предоставляем такую возможность все это на плато разложить, и благодаря отличной композиции, хорошему общению, приятным новостям, ну и в принципе нашей обратной связи, которая тоже работает в виде народной рубрики «Перекличка». Плюс 375-33-39-920-11. Пишите, как всегда, уделим вниманию особенно всем и каждому из вас. Ну и, конечно же, поговорим на этот счет. А готовы ли вы к началу учебного года? Готовы ли вы к новому осеннему сезону? Все ли успели купить? Нигде ли не проворонились? И смогли ли урвать по хорошей акции и скидке необходимые вещи, которые нужны вашему ребенку? Будь то он идет в первый класс, либо же последний, 11-й, перед ним будет стоять огромная дорога выбора. Все это не только, друзья, на протяжении нашего утра с 7 до 11. Зовут меня Влад Романенко. Всем доброго утра и огромный привет. Полетели навстречу новому дню.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Что ни день, то праздник.
1: Ну, вот так вот в открытую, друзья, мы, конечно, не призываем лететь те самые листки, которые знаменуются нам ощущением осеннего сезона. Поэтому да подержитесь-то вы на деревьях еще какое-то время, дайте нам спокойно передохнуть. Но так или иначе, сегодня тот самый день, когда лето официально начинает собирать чемоданы. 31 августа календарь еще показывает август, но в воздухе уже отчетливо пахнет сентябрем, свежими тетрадями и легкой грустью по долгим теплым вечерам. Праздники этого дня под стать настроению здесь и трогательная забота о братьях наших меньших и уважение к тем, кто их лечит, ну и повод оглянуться на прожитое. От личных мемуаров до записей в блоге. Но, как правило, обо всем по порядку. Ну что ж, профессиональный праздник дня ветеринарного работника лечит пациентов, не умеющих рассказывать, где болит. Да, в России его, кстати, в нашей стране соседки отмечают именно 31 августа, и дата выбрана не случайно, и связана она с церковным почитанием мучеников Флора и Лавра, которых на Руси считали покровителями лошадей и домашнего скота. Работа ветеринара — это смесь медицины, зоопсихологии и умение найти подход к пациенту, который так и норовит либо укусить, либо сбежать из ваших цепких рук. Так что сегодня заслуженно спасибо всем, кто стоит на страже здоровья хвостатых, пернатых и чешуйчатых. Ну и, строго говоря, следующий день, следующий праздник является как раз-таки днем, но не является праздником, друзья. Парадокс, попробуем разобраться. Действительно, последний день лета, вот такой вот неофициальный официальный праздник, который скорее раскрывает состояние души человеческой. 31 августа — та самая дата, когда хочется впихнуть в один день все не сделанные летние планы и на речку спеть, и шашлыки пожарить, и просто посидеть подольше на тёплом крылечке. И вот для кого-то это действительно легкая грусть, а для кого-то предвкушение нового сезона и порядка в делах. В любом случае, это отличный повод провести день так, чтобы уходящему лету было совсем не стыдно. Ну а нам похвастаться новой или очередной проверенной подборкой наших композиций. Если не верите, задержитесь еще на какое-то время и убедитесь в этом лично.
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
1: Реклама. Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

И даже какая-то пустая мысль начинается с приятного разговора, который неожиданно затягивает до ночи, но с приглашения, которое вы чуть не отклонили, или с человека, которого давно знаете, но вдруг почему-то начинаете видеть совсем иначе. Да, друзья, судьба злодейка, и поэтому мы узнаем о топ-3 знаков зодиака, которым сентябрь может принести настоящую любовь. Итак, и у нас в этот список попадают овны, которые привыкли считать сильным чувством то, что заставляет сердце биться быстрее. Азарт, погоня, неопределенность, необходимость кого-то завоевать, все это легко принять за настоящую химию. Но сентябрь может преподнести овну гораздо более спокойную и потом сначала непривычную историю. Поэтому обратите внимание на человека, который не играет с вами в угадай, нравишься или нет. Он пишет, когда обещал. Предлагает конкретно встретиться. И помни случайно сказанную вами мелочь. Не упустите. Весы также попадают в этот список знаков зодиака. И действительно, сентябрь способен весам принести и напомнить, насколько много в личной жизни начинается с одного хорошего разговора. Это может произойти на встрече друзей, рабочие мероприятия, небольшой вечеринки, курсе или выставке, или даже в компании, куда вы пришли без всякого желания знакомиться. Сначала ничего особенного романтического, потом просто кто-то оказывает интересным собеседником для вас, ну и обнаруживается еще одна общая тема. И так далее до какого-то логичного конца. Ну а конец логичный, друзья мои, это когда чувство начинает биться через край. Поэтому обратите на это внимание, дорогие весы. Ну и скорпиончики, после 10 числа где-то плюс-минус Венера переходит в Скорпиона, поэтому именно представители этого знака получают один из самых выразительных романтических сюжетов месяца. Но самое интересное заключается в том, что любовь может прийти вовсе не в образе загадочного незнакомца или незнакомки. В вашем окружении уже может быть человек, которого вы давно записали в категорию приятель, коллега, знакомый или просто хороший человек. Поэтому также присмотритесь. Ну, в общем-то, рассказал вам, друзья, и выделил среди вас особенно тех знаков зодиака, которым, ну, суждено найти настоящую любовь, как говорят французы. Но вот через композицию мы узнаем, что же в целом день готовит для представителей всех знаков зодиака гороскоп. Дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: 31 августа на календаре – последний день лета. Август уходит, оставляя после себя тепло, которое уже не вернут до следующего года. Сегодняшний день – это некий мостик между сезонами, поэтому не пытайтесь ухватиться за уходящее лето, но и не спешите. В осень – это, так знаете, для растравочки. Ну а сейчас пойдем по гороскопам, начиная с вас, наши овны. Сегодня вы можете заметить в себе некую тенденцию к созданию хаоса, поэтому постарайтесь осознанно замедлиться, даже если кажется, что скорость – это выход. Тельцы, старайтесь не перекладывать свои обязанности на чужие плечи, сделайте то, что должны сами, это сохранит вашу репутацию. Близнецы, занимайтесь сегодня самыми обычными делами, не ищите сложности там, где можно обойтись простым решением. Раки, вы, возможно, присоединитесь не к той компании, поэтому прислушайтесь к себе, если внутри есть напряжение, возможно, это не ваше место. Львы, на работе ожидается напряженная ситуация. От того, как вы себя поведете, будет зависеть, втянут ли вас в интриги. Держите нейтралитет. Девы, сегодня утром вы можете не найти своих розовых очков. Мир покажется сероватым, но это лишь временное состояние. Весы, сегодняшний день для вас может нести неразбериху, особенно для тех, кто работает в сфере недвижимости или здравоохранения. Будьте внимательны к документам. День для скорпиончиков стоит отдать романтическим похождениям. Позвольте себе быть не деловым человеком, а просто живым. Слова для тельцов, для стрельцов сегодня могут быть понятны и выражены неверно, поэтому формулируйте мысли четче, чтобы избежать недопонимания. Козерожки, сейчас не время раскачивать лодку, лучше сохранять стабильность и не провоцировать изменения внутри сегодняшнего дня. Ну, водолечки, кстати, советую звезды вам забыть на время про бремя лидерства. Сегодня можно быть просто одним из многих без ответственности за всех. Ну и наконец-таки рыбки сегодня могут впустую потратить день, гоняясь за тем, что ускользает. Если чувствуете, что не поймать, лучше отпустите. Ну что ж, совет не для всех, друзья мои, поэтому прислушайтесь к своему сердцу, оно обязательно подскажет верное решение.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Samsung фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «BY». 30 лет. Помогаем.
7: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы. 20-35-45.

0: люблю и вижу.
1: 7.53 в стране. Обожать это время вы, конечно, не обязаны, друзья мои, но ценить время других людей, которые находятся рядом с нами и знают наверняка, что рубрика «Сплю и вижу» как раз-таки создана для вас, наши дорогие радиослушатели. Обожать, обожать те сны, разбираться и обожать их снов, друзья, это, конечно, учит самых сильных и интересующихся людей. Поэтому мы с огромным удовольствием зачитаем сообщение от Татьяны. Танюша, доброе утро и вам. Вот, кстати, во сне побывала на любимом рок-концерте и поднялась даже на сцену кумиру, чему очень рада. В общем, разбираемся вместе с вами, чем этот сон для вас отметится сегодня. Он, кстати говоря, нам рассказывает, сонник отражает ваше эмоциональное состояние. Скрытые желания и внутренний потенциал. Концерт в сновидениях символизирует жажду ярких эмоций, а выход на сцену — стремление к признанию. Но, кстати, признанию и вниманию будет стремление. Татьяна, расскажите, готовите ли вы свое маленькое чадо к началу учебного года? Я вижу у вас на фотографиях прекрасная, счастливая семья. Поэтому передавайте огромный привет, побольше вам сил, терпения. Ну и, конечно же, приготовьте заранее чистые листочки, двойные черновики, побольше ручек с карандашами, потому что начало рабочей для вас, ну и учебная неделя для вашего ребенка все-таки будет таким неким испытанием для вас двоих и испытанием на прочность, поэтому действительно сил вам побольше, конечно, хорошей музыки в дорогу, куда бы вы сейчас не держали путь, ну а всем остальным, друзья, присоединяйтесь, как всегда, много полезной информации, любимой музыки в ваших динамиках, конечно же, утреннее шоу «Самое доброе утро», как всегда, честны перед вами, если пообещали, так тому и быть. Ну а далее, как всегда, переходим к композициям, поэтому не подведите.
2: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. 5-6 сентября в городе Костюковичи Могилевской области состоится 33-й день белорусской письменности. Основными темами праздника в этом году определены год белорусской женщины, 85-я годовщина, начало Великой Отечественной войны, юбилей классиков белорусской литературы, пятилетка качества. Традиционно будет организована работа фестиваля книги и прессы с представлением лучших образцов современного белорусского книгоиздания, литературного и культурного потенциала всех областей. Минска. Особенностью этого года станут павильон редкой книги, в котором планируется собрать уникальные издания со всей страны, а также кабинет писателя, где будут представлены рукописи, личные вещи, редкие фотографии и архивные документы писателей. Администрация Ленинского района Бреста приглашает сегодня на праздник «Здравствуй, школа». В полдень он начнется на набережной Франциска Скорины в створе с улицей Советской. Всех ждут концертная программа, интерактивные площадки, игры и развлечения, выступление кинолога, выставка специальной техники.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Завтра нотариусы Брестского нотариального округа примут участие в акции по бесплатному правовому консультированию многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей с инвалидностью, приуроченной к празднованию Дня знаний и Года белорусской женщины. В течение рабочего дня можно будет получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию. Полный список нотариальных контор и бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты. Информация от партнеров. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11-11. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще, два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.

Ну и, строго говоря, между нами, друзья, последний день уходящего лета совершенно и не последний. Ну вот вы сами подумайте, ну вот погода действительно сохраняет свою комфортную температуру. Снег на голову нам не обещают. Приятные события как происходят, так и будут происходить. Ну и, конечно же, все это зависит от вашего желания, времени и конкретных целей. Устроить жаркий сенсейшн или посидеть за столиком в любимой кафехе, поболтать тет-а-тет с приятелем обо всем и ни о чем одновременно. Именно. Каждый сохраняет за собой вот такое вот право распоряжаться уходящим летом и плавно войти в осеннее очарование благодаря удачной, любимой и музыкальной компании. Утреннее шоу «Самое-самое доброе утро». Я Влад Романенко, как всегда, на страже вашего настроения. Так что не подведите нас, мы вас верим.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк. Требуются водители международной категории С, Е по странам СНГ, Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: люди о людях.
1: Ну, собственно, быть недоступным, а уж тем более недосягаемым со слов Вани Тинтиинг могут немногие, но вот, кстати, одни из них попадают в категорию звезд Голливуда. Да, вот такая вот прекрасная, крепкая мужская дружба между Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном превратилась в настоящее братское братство. Сейчас расскажу о чем. Действительно, оба актера, популярных голливудских актера, Мэттью и Вуди, обыграли слухи о своем возможном родстве в новом комедийном сериале под названием «Братья». Актеры сыграли вымышленных версий себя, лучших друзей, коими, собственно, они и являются в жизни, внезапно узнают, что на самом деле могут быть родными братьями. По сюжету 65-летний герой Харрельсона неожиданно приезжает на ранчо к 56-летнему персонажу МакКонахи в Техас после того, как помолвка его дочери срывается. Вскоре мама героя МакКонахи, которую играет Холлан Тейлор, раскрывает давнюю семейную тайну. Возможно, друзья действительно братья. Да, досталось от друзей и их достижения в кино в этом самом сериале. МакКонахи с гордостью называет себя обладателем Оскара, затем представляет Харрельсона как Оскара, вот этого вот, да, номинанта. Это прямая цитата, друзья, чтобы понимали. В сериале также снялось огромнейшее количество других звезд, которые вам известны по многочисленным сериалам и кинофильмам, поэтому если вам нравится творчество этих невероятно талантливых мужчин, Мэттью и Вуди, то смотрите обязательно. Все-таки премьера состоится уже скоро в сентябре месяце, так что пока вы разберетесь с началом учебного года, пока у вас все это разложится по полочкам, можно сдать себе небольшую, легкую слабину, такой небольшой перерыв, чтобы перейти к просмотру этого сериала и насладиться по-настоящему. Ну, а я с огромным удовольствием готов перейти к следующей композиции, которая точно не оставит вас равнодушными.
0: Люди о

0: Погода. По информации пресс-служба «Гидромета», сегодня на Брянщине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 со знаком «плюс». В Барановичах сегодня плюс 25-27, в Пинске 26-28, выше 0. В Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
1: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
3: Фестиваль техношопинга в «Пятом элементе» только до 14 сентября. Покупай холодильник «Хайер» с инверторным компрессором и антибактериальным модулем «Fresh Turbo» со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Помогаем!
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

за следующее дело, если быть точнее, новость, готовы взяться настоящие знатоки. Не так давно стало известно, что из музея в Вене похитили уникальное колье, созданное в 20 веке по заказу египетской королевской семьи. Как сообщает источник, двое мужчин без масок вошли в музей по входным билетам, разбили молотком витрину и скрылись с украшением. Следователи полагают, что преступление было заказным и организовано профессиональной группировкой. Насколько капризной оказалась та самая группировка или заказница, да, укравшая колье, мужчина узнает об этом дома, могли бы предположить те, кто будут заниматься по истине королевским делом, друзья мои, но этого мы так и не узнаем ровным счетом. И то, что же побудило все-таки мужчин пойти на такой шаг в открытую, каков был мотив и какую инфу мы получим в сухом остатке. Ну, собственно, украденное колье было одним из 300 экспонатов французского дома Ван Клиф на ювелирной выставке, стоимость которой оценивается в 5 миллионов евро. Ну, к слову, этот инцидент стал частью серии громких музейных краж за последние месяцы. Пару дней назад в Испании, кстати, за 4 минуты были похищены сокровища бронзового века из музея Вильени. А в середине августа на Сицилии из музея украли шедевр эпохи Возрождения. Вот такие вот новости, друзья мои. Но посягнули на историю в прямом переносном смысле, друзья. Поэтому будем ждать хоть какие-то новости, хоть какие-то подробности, чтобы узнать, чем же закончатся эти громкие дела.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
3: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
6: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
7: МТ-банк. Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
8: Рассрочка до 6 месяцев.
7: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.
9: Барбара Стрейсанд.

0: Barbara Streisand.
1: 8.51 в стране, и уверен, каждый к этому времени, ну если не сейчас, то может быть немножечко позже, найдет свое дело по вкусу. Или как минимум станет свидетелем следующей новости, благодаря которой у ваших деток появится шанс подняться не просто на одну маленькую творческую ступеньку, я бы даже сказал ступенищу выше, и все благодаря чуткому взгляду наставников огромной белорусской вокальной географии, эмоциям неравнодушных создателей. Проекта, друзья мои, Белтелерадиокомпания объявила о старте приема заявок на новый сезон вокального шоу «Фактор бай дети». Чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку, а также у юных вокалистов появится возможность пройти предварительные кастинги в своем родном городе. Прослушивания пройдут во всех областных центрах нашей необъятной, а также Брест. 13 сентября с 10 утра до 18.00 в клубе «Медуза» по адресу улица Советская, 73. Принять участие в проекте могут ребята в возрасте от 7 до 14 лет, поэтому не упустите возможность быть услышанным звездным жюри и заявить о себе на всю страну. Успейте подать заявку и стать частью главного детского вокального проекта. И помните, удача на вашей стороне, если вы вместе с нами на волнах Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь и Россия договорились о создании на белорусской территории производства глюкометров и тест-полосок для больных с сахарным диабетом по российским технологиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Иркутского медтехсервиса. Соответствующий меморандум был подписан в Иркутске в ходе визита делегации Брестской области под руководством председателя облисполкома Петра Пархомчика при участии представителей органов исполнительной власти Республики Беларусь и Министерства экономического развития Иркутской области. Планируется передача российской технологии производства на условиях лицензионного соглашения. Российская сторона будет оказывать содействие в организации производства на белорусской площадке. Сырье будет поставляться из Иркутска. На мощностях белорусской компании в Драгичине планируется построить новый цех и организовать выпуск систем мониторинга уровня глюкозы в крови. В Брестской области в июле номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составила 2865 рублей 90 копеек. В Комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома назвали топ отраслей самым высоким уровнем заработка. В этот список вошли информация и связь, горнодобывающая промышленность, производство транспортных средств и оборудования, производство продуктов питания, строительство, финансовая и страховая деятельность, промышленность. В социальной сфере в регионе самая высокая заработная плата в здравоохранении. На уровень зарплаты влияют степень образования и квалификации работника, стаж работы, установленные размеры стимулирующих и компенсирующих выплат и другие факторы. С перечнем предлагаемых свободных рабочих мест можно ознакомиться в Общереспубликанском банке вакансий. Наниматели размещают актуальные вакансии, в том числе с заработной платой свыше 3000 рублей. В учреждение здравоохранения Брещины прибыли молодые специалисты. Как рассказал начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы Главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Александра Петручек, к работе в первом регионе приступили 588 молодых специалистов, из них 226 врачей и 362 специалиста со средним медицинским образованием. В первые дни работы руководители учреждений здравоохранения провели встречи с молодыми специалистами, на которых разъяснили их права и обязанности, трудовое законодательство, а также обсудили вопросы формирования заработной платы, системы выплат и льгот в соответствии с положениями коллективных договоров. Кроме этого, были даны практические рекомендации по организации лечебного процесса, взаимодействию с коллегами и пациентами. Кроме того, в Главном управлении по здравоохранению Брестского облисполкома жилищный вопрос находится на постоянном контроле. Руководство управления совместно с Брестской областной организацией «Беларусь» Русского профсоюза работников здравоохранения проводит мониторинг предоставляемого жилья. С начала августа 159 специалистов получили жилье, из них 44 – арендное.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Брестской областной организации профсоюза медиков еще сегодня работает горячая линия для молодых специалистов, которые приступили к работе этим летом. Они могут получить профессиональные консультации по вопросам оплаты труда, правовым аспектам трудовой деятельности и по другим напрямую от специалистов. Обратиться на прямую линию можно до 12 часов. Инспектор по социально-экономической работе Василий Якубук ответит по номеру в Бресте 21-60-45. Правовой инспектор труда Сергей Постолюк по телефону 21-60-12. Агрогородок Кривляны Жабинковского района стал одной из площадок общественно-политического марафона «17 граней единства». Мероприятие развернулось на стадионе местной средней школы и стало частью программы фестиваля ярмарки тружеников села Дажинки. На площадке марафона организовали творческие мастерские, спортивные зоны, интеллектуальные игры. Для детей был подготовлен праздник с развлекательной программой. Особенностью фестиваля стала интерактивная зачетная книжка, где участники собирали отметки за прохождение тематических станций. В начале учебного года сотрудники правоохранительных органов подчеркивают важность обеспечения безопасности детей. Сотрудники органов внутренних дел не только принимают участие в торжественных линейках, посвященных началу учебного года, но и работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок. К слову, на территории Брестской области торжественные мероприятия пройдут в 458 учреждениях образования. Для обеспечения безопасности и предупреждения преступлений и правонарушений в каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции, предусмотрено усиление пропускного режима. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11-11.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.

мрачная поп-баллада о том, как сложно вернуться на тропу здоровых отношений после неудач в личной жизни, в том числе и переживать расстояние с Орландо Блумом после 10 лет отношений. Все это про невероятно талантливую Кэти Перри и ее очередной хит «Band-Aids» на волнах радио Брест. Действительно, трек о том и, в общем-то, как восстановиться после неудач и стать на новую тропу жизненного пути и приклеить те самые пластыри. Да, если мы будем переводить слово «band-aids», то именно те самые эмоциональные пластыри, которые нам необходимы после завершения летнего сезона. Да, впереди осенние деньки, друзья, но это не говорит о том, что нам некуда двигаться, и мы стали на одной точке, и все. Нет, друзья, новый период, новая жизнь, новая осенняя история — это как раз-таки про нас с вами, поэтому мы будем рады каждому сообщению, которое вы оставляете у нас на студийном вайбере, +375 код 33399-2011. Рассказывайте, какие песни вдохновляют, какие истории вы успели для себя почерпнуть за летний период и какие планы впереди вас ждут в осенний период, первые осенние деньки, о которых мы поговорим уже с вами завтра. Но, тем не менее, друзья, напоминаю еще о том, что акция «Внимание, дети!» продолжается. Об этом нам напоминает наш внештатный дорожный корреспондент Сергей Автокомплекс Брест. Уважаемые водители, не забываем включать ближний свет фар. Ну и, конечно же, двигайтесь в комфортной для вас среде, да, комфортной скорости. Не забывайте о пути, который придется вам преодолевать сегодня. Будьте внимательны, конечно же, передавайте информацию из уст в уста вашим близким, знакомым и людям, которые находятся рядом с вами по боку. Да, ну и, конечно же, помните, что утро готовит для нас много приятных и невероятно ярких сюрпризов, которых мы расскажем чуточку позже, но далее, как всегда, градус накаляется вместе с композицией «На ресницах» от группы «Градусы».

Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест. Брест.

Ну что ж, друзья, следующая новость из разряда игр, в которые мы верим, и пусть большинство из вас даже не играет в компьютерные игры, но как минимум ваши дети будут это делать, и они наверняка знают, что до выхода шестой GTA осталось не так много времени, которое, между прочим, может стать одним из самых дорогих развлекательных проектов в истории. По оценкам аналитиков, бюджет игры уже превысил 1,5 миллиарда долларов, и это еще без расходов на отдельный онлайн-режим. Но ставка-то понятна, GTA 5 за 11 лет своего существования принесла Rockstar безумные 10, вы вдумайтесь, миллиардов долларов, поэтому боимся представить, сколько Rockstar заработают на новой части культовой игры. Но понятен игровой бум, понятен ажиотаж со стороны всех людей, без исключения тех, кто даже и не шибко-то является огромным фанатом этой линейки игр, но я так полагаю, что большинство людей уже заранее пишут себе освобождение на рабочий день, на, значит, освобождение от школы или от любых других трудовых деятельностей, чтобы своими глазами увидеть премьеру этой долгожданной игры. Да, событие есть, оно имеет место быть, друзья, но наше событие не менее скромное. Это ваше настроение, ваше желание доказать, что понедельник может оставаться комфортным вне зависимости от того количества работ, которыми вас нагрузили. Так что, друзья, двигаемся далее, навстречу прекрасным композициям. На очереди одна из них.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 со знаком плюс. В Барановичах 25-27, в Пинске сегодня 26-28 выше 0, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
1: Реклама.
2: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
3: Обратный отсчет.
2: Еще трогательнее.
4: Мы летим на Луну.
5: И найдем моего папу.
2: Еще пушистее.
6: Никогда не видел столько лунтиков.
2: Новое большое путешествие.
7: Сынок, я здесь.
5: Папа.
2: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
8: Категория 0+.
9: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Баи Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Дальше. Какие еще варианты?
9: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Баи Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Слушай наших.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Ну что ж, если с таким понятием, как белая ворона, каждый из нас встречался, то с таким явлением, как белая капибара, наверняка нет. Ну, явлением это назвать сложно, а скорее млекопитающее, которое появилось в одном из зоопарков Америки. Редкая белая капибара успела покорить все соцсети за счет своего необычного окраса, который выделяется среди своих коричневых сородичей. Белая шерсть и розоватый нос действительно объясняется альбинизмом. Да, и вот в остальном, конечно, она ничем не отличается от других капибар, но в дикой природе такой окрас, к большому сожалению, мешает животное заметнее для хищников, ну а кожа и глаза чувствительны к солнцу. Но благо, данное млекопитающее, данное животное находится под присмотром других профессионалов, так что ничто не угрожает ее жизни. Но, как правило, друзья мои, вывод стоит сделать один. Выделять среди остальных это неплохо. Выделять среди остальных это даже полезно. И поверьте, вселенная к вам обязательно прислушается. Следующая композиция от Иракли. Вселенная. Слушаем.

0: Что перед началом очередного осеннего сезона нужно лучше понимать свои желания, чем просто хорошо следовать по такой средненькой накатанности, а когда все самое лучшее случается у вас, то от этого хорошо вашим близким и родным. Ну и лучше всего мы сможем это оценить благодаря вашему хорошему подходу, друзья мои, на нашей официальной странице Радио Брестова ВКонтакте. Как всегда, будет находиться пост-опрос, благодаря которому мы узнаем, что для вас хорошо, а что для вас лучше всего. Да, переходите, голосуйте, оставляйте свои комментарии, делитесь эмоциями, ну и, конечно же, высказывайтесь по поводу последнего летнего денечка. Как он у вас проходит, как это связано с понедельником, напрямую, либо же косвенно, выходной, либо рабочий, и вы действительно готовы вывернуть себя наизнанку, лишь бы заполнить эти прекрасные мгновения уходящего летнего периода. Лучше этого не делать. Хорошо, что вы это понимаете. Да, вот такие вот два связующие слова, собственно, и составляют картину сегодняшнего дня. Поэтому, друзья мои, просто оставайтесь вместе с нами, слушайте только лучшую музыку на волнах Радио Брест, и пусть у вас будет как правильно. Все хорошо.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов с новостями знакомит Адина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима и весь малайзийский народ с национальным праздником Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Малайзией как в торгово-экономической сфере, так и в промышленной кооперации и культуре. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с Днем Независимости. Этот праздник символизирует суверенный выбор кыргызского народа и его стремление идти по пути социально-экономического роста, упрощения государственности и повышения благосостояния граждан, говорится в поздравлении. Президент Беларуси отметил, что избрание Кыргызстана в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций на 2027-2028 годы стало подтверждением авторитета республики на мировой арене.
0: Новости.
1: С завтрашнего дня автобусы Бреста переходят на осенне-зимнее расписание. Изменится график движения автобусов маршрутов номер 2А, 12, 21, 25, 42, 45, 47, 58. Также возобновляется работа автобусов номер 33 и 49. Новое расписание доступно на официальном сайте Брест-Гортранса. Сегодня последний день, когда владельцы средств персональной мобильности могут пройти оценку соответствия по упрощенной схеме. Об этом напомнили в госстандарте. Упрощенный порядок завершится завтра. Проверка нужна тем, кто купил устройство до 1 сентября 2025 года, разгоняет его быстрее 25 км в час или планирует ездить по дорогам с твердым покрытием. Лаборатории работают по своему графику и выезжают в районные центры. Все подробности и исключения содержит специальная памятка на сайте ведомства. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Адина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30, в Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.

Место есть для всего и вся, друзья мои, если вы не являетесь скептиком. Но правда говорят, что вот такой трезвый взгляд на вещи раздражает многих людей, если он поддается в безапелляционной форме. Назовем это так. За что не любят все-таки скептиков, как им живется в изменчивом мире, какие качества характера присущи такому типу личности, будем узнавать именно сегодня, в этом часе с 10 до 11 утра. И решили для вас подготовить пост-опрос, чтобы выяснить, относите ли вы себя к скептику. Вы являетесь таковым или нет? Есть следующие варианты ответа. Заходите, голосуйте. К примеру, один из них. Вы не верите ничему и никому без личной проверки. Сомневаетесь, но готовы поверить на слово. Быть может, предпочитаете верить людям и хорошим новостям безоговорочно, либо все вокруг заговор, обман и иллюзия. Переходите, друзья, оставляйте свой выбор, оставляйте свои комментарии. Также пишите их на наш студийный вайбер. Напомню, номер +375 код 33 99 00 11. Напомню, относитесь ли вы себя к скептикам или нет, узнаем уже в конце этого часа.

Ну а если вы продолжаете даже после этой композиции критически относиться к исполнителю, вокалу, может быть, музыкальным вкусам, друзья мои, тут стоит задуматься. Да, потому что вам, нашим прекрасным скептикам, постоянно нужны пруфы, то есть те же самые любые факты. Скептики в обычном понимании — это люди, которые сомневаются и задают вопросы, прежде чем поверить в что-то. Они не принимают информацию на веру и предпочитают видеть доказательства или логические объяснения. Например, если кто-то говорит о чудесном лекарстве от всех болезней, скептик не поверит этому сразу и захочет увидеть научные исследования, подтверждающие ваши слова. Так что, если вы рассказываете скептику о призраках, летающих тарелках и о том, что ваша кошка умеет говорить, будьте готовы к вопросу, а может, эта кошка просто мяукает по-особенному? Ведь скептик всегда ищет разумное объяснение. Вот так и мы на протяжении всего этого часа, благодаря нашему посту-опросу, решили узнать, относите ли вы себя к скептикам или же нет. Поэтому переходите, голосуйте, отвечайте на вопрос, выбирайте вариант, комментируйте. Конечно же, пишите нам, обратная связь приветствуется. Плюс 375-код-33-99-20-11. И, конечно же, к концу этого часа мы обязательно подведем итоги. И мы вам нисколечки не врем. Так что не будьте скептиками, поверьте нам на слово. Ну а далее к одной из композиций, которая наверняка подтвердит наши слова.

0: Погода. По информации Брест-Обл. Гидромета, сегодня на Брище непеременная облачность, на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
1: Реклама. Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковича. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

Ну что ж, до прекрасных композиций группы Добро, к коим относится песня «Дальше больше», которая не подвергает сомнению ничто и ничего. Люди, да, подростки, мы с вами просто живем и не оборачиваемся назад, не воспринимаем некий момент нашей жизни как что-то скептическое. Вообще, на самом-то деле, одним из первых античных скептиков был Пирон, который считал, что абсолютно истины нет вообще. И даже когда его спрашивали простые вещи, он отвечал вопросами. Его могли спросить, например: «Пирон, а вот это яблоко красное?» На что он отвечал: «А что такое красный и вообще что такое яблоко?» Да, античные скептики любили играть в философские игры слов. Если бы современные ученые говорили им о квантовой физике, они бы, возможно, сказали так, что частица может быть и тут, и там, и здесь, и везде одновременно. В общем, их подход к жизни заключался как раз-таки в том, чтобы не беспокоиться о вещах, которые нельзя знать наверняка. Они были первыми философами из категории «ну и ладно», которые говорили: «Мы не можем знать все наверняка, так что давайте просто наслаждаться жизнью, как она есть». Они, по сути, были философами спокойствия и неопределенности в мире, полным загадок. Но загадок в нашем мире, друзья, хватает и без этого, а мы пытаемся разобраться с одной простой задачкой под названием «Скептицизм». Друзья, относите ли вы себя к скептикам, либо же нет? Переходите, голосуйте, ставьте понравившийся вариант ответа. Ну а также давайте пообщаемся с вами и установим обратную связь и узнаем, наконец-таки, кому вы себя относите. Но перед тем, как мы перейдем к композициям, я все-таки хотел напомнить, друзья, что уходящее лето становится намного прекраснее, когда мы о нем говорим словами, которые где-то там в глубине души затаили, потому что припрятали, потому что не хотят, чтобы, собственно, этими словами мы разграничили связь между летом и первыми днями осени. В общем-то, сообщение от Евгения. Женечка, доброе утро вам в том числе. В общем-то, поздравляю с последним летним днем. Пусть он пройдет неспешно, без суеты, оставляет после себя светлое чувство. Желаем крепкого здоровья, легкости на душе и такой полосы в жизни, когда все складывается само собой. Пусть в доме будет достаток, а сердце тихой радости. Впереди много-много приятных событий. Чего и мы желаем вам, дорогой Евгений. Спасибо за обратную связь. Ваши сообщения, как всегда, греют душ, друзья мои. Есть чему поучиться, есть за что ухватиться и продолжить лето через запятую, которая будет наступать на пятки первым осенним сентябрьским денькам. Да и ладно, скажем мы, не будем поддавать это скептицизму, а лучше послушаем очередную композицию, которая наверняка поднимет вам настроение.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Вон ми, Джейсона Деруло развивает абсолютно все мифы по поводу скептицизма и плохого отношения к вещам, друзья, подвергая все сомнению. Ну, а если вы все-таки человек-скептик, необходимо это в себе признать и отстать от себя. Убирать излишние сомнения, учиться доверять и строить социальные связи. Чтобы сделать свою жизнь ярче и комфортнее в теле скептика, занимайтесь творчеством. Пересматривайте правила жизни, меняйте маршруты, пробуйте новые блюда. Обратитесь к стилисту, пусть профессионал подберет вам что-то, что принесет большое удовольствие. Ну и, конечно же, яркие эмоции. Про них мы не будем забывать. Ну и, конечно же, подводить итоги, чтобы узнать, какое количество скептиков собралось у нас на волнах Радио Брест. И, собственно, подвести это все в виде процентов. Ну, сомневаться многие, но готовы проверять на слова вещи. Что касается скептицизма, абсолютно 100% голосов проголосовал за этот вариант. Оставили, собственно, свои маленькие вот такие вот отзывы по этому поводу, поэтому спасибо большое за активность, спасибо, что вы есть здесь и сейчас, готовы выбирать, собственно, маленькую такую вот минутку для того, чтобы оставить некий след на нашей странице Радио Брест во ВКонтакте. Вот выяснили, друзья, все-таки не до конца вы скептики, но готовы подвергать что-то сомнению, но в целом доверяете людям на слово. Ну, а я напомню, 10:56 в стране, я готов с вами прощаться. До завтра с 7 до 11 услышимся в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Всем отличного начала понедельника. Не грустить по поводу уходящего последнего летнего денечка и последнего месяца. Август был прекрасен по-своему. Впереди новые эмоции, новые идеи, свершения, общения, люди, в общем, события, которые тоже оставят большой яркий осенний след. Влад Романенко был в вашей компании. Услышимся завтра по традиции. Всех обнимаю. Пока-пока.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Около 56 тысяч учеников по всей Беларуси будут подвозить до школ на автобусах. Об этом заявил заместитель министра образования Владимир Долженков. В этом году за счет республиканского бюджета мы приобрели 104 автобуса МАЗ. Местные органы власти приобрели 45 единиц. За счет спонсорской помощи было предоставлено 6 автобусов. Все они прошли техническую проверку, рассказал Владимир Долженков. Для обеспечения качественного и безопасного питания обучающихся за счет бюджета направлено порядка 20 миллионов рублей. Особое внимание при подготовке к новому учебному году уделяется вопросу создания безопасных условий пребывания в учреждениях образования. Поэтому за прошедший период ряд школ дооснащен системами контроля управления доступом и средствами пожарной сигнализации. Кроме того, все учреждения образования оборудованы тревожными кнопками, многие системами видеонаблюдения. За 8 месяцев текущего года в отделе ЗАГСа Брестского горосполкома зарегистрировано 1365 браков. Из них 88 с гражданами таких государств, как Россия, Украина, Казахстан, Польша, Туркменистан, Турция, Италия, Индонезия, Израиль, Грузия, ФРГ, Армения, Азербайджан, Франция, Эстония, Латвия. Средний возраст брачующихся составил у мужчин 31 год, у женщин 29 лет. Максимальный возраст мужчин при вступлении в брак 86 лет, женщин 69.
0: Новости.
1: В Беларуси стартует детский вокальный проект «Фактор бай дети». Участниками могут стать ребята от 7 до 14 лет. Как те, кто поет для души, так и те, кто уже занимается вокалом профессионально. В Бресте прослушивания пройдут 13 сентября в клубе «Медуза» на Советской, 73. Регистрация с 10 часов, кастинг с 12 до 18. Аналогичные отборы состоятся в Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Минске. На дне реки Сож, недалеко от поселка Чунки, обнаружен целый реликтовый дубовый лес. Вес одного ствола может достигать почти 15 тонн, а возраст самого древнего экземпляра насчитывает 7 тысяч лет. Мореный дуб называют черным золотом леса. Водолазы проводили поиски неделями, полагаясь на гидролокаторы и сонары. Впервые на речном дне были обнаружены не только дубы, но и лиственница возрастом около 800 лет. Также был найден поворотный якорь времен Великой Отечественной войны. По найденным реликвиям можно изучить, какими были дубовые леса много веков назад. По спилам ученые изучают древний климат, чтобы восстанавливать дубравы. Бревна сразу упаковывают в пленку, сушат до 5 лет. В дело идет лишь малая часть. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30, в Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30, в Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
2: Реклама.
3: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет.
3: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну
6: и найдем моего папу.
3: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
3: Новое большое путешествие.
8: Сынок, я здесь.
6: Папа.
3: Лунтик. «Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В открытом акционерном обществе Покровские знают цену хорошему урожаю. В этом году погода испытала аграриев на прочность, но коллектив выстоял благодаря опыту и дисциплине. Как рассказал заместитель директора Анатолий Джига, залог успеха в технологиях и своевременных агромероприятиях. Результат – валовой намолот превысил 9 тысяч тонн. Урожайность зерновых выросла до 44,4 центнера с гектара. Особо отличились механизаторы Юрий Сидорук и Николай Миронюк. Первый трудится на земле более 25 лет и получил президентский домик в Буховичах. Второй уже 14 лет работает в паре с братом, понимая друг друга с полуслова. Рекорды не главное, просто надо работать на совесть, говорит Юрий Сидорук. Результаты говорят сами за себя. В Брестском государственном областном центре молодежного творчества 5 и 6 сентября пройдут дни открытых дверей. Гостей ждут интерактивные площадки, выставки и презентации. Также можно будет записаться в объединение по интересам студии, клубы и секции. 5 сентября мероприятия пройдут с 11 до 16 часов, 6 сентября с 9 до 14. В этот день в 11:30 начнется концерт творческих коллективов центра. Дни открытых дверей пройдут по адресу Брест, улица Московская, 123, вход свободный.
1: Новости.
0: К другим событиям. В Березовском районе работники МЧС спасли женщину из колодца. Накануне днем помощь спасателей понадобилась пожилой женщине, которая упала в неэксплуатируемый колодец глубиной около 5 метров на территории соседнего участка. Инцидент произошел в деревне Винин. Работники МЧС при помощи лестницы и альпинистского снаряжения подняли пострадавшую на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. Спасенную женщину госпитализировали. С начала текущего года на республиканской дорожной сети Беларуси в рамках содержания и текущего ремонта отремонтировано 1460 километров дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций. Ведомстве дополнили, что также за 8 месяцев текущего года ликвидировано более 221 тысячи квадратных метров ямочности и нанесено почти 38 тысяч километров линий горизонтальной дорожной разметки. В пресс-службе обратили внимание участников движения на то, что в любом регионе страны по единому короткому номеру 125 диспетчерских служб можно сообщить важную информацию по дорожным условиям. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30, в Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.

12 часов и 9 минут, уважаемые друзья, лето, лето подходит к концу. Ну, календарное лето, оно к концу подходит, а мы это лето будем продолжать. Будем продолжать его хорошими новостями, летней музыкой и отличным настроением. Да, пускай ничего вам не напоминает про эту осень, которая грядет, которая напоминает о себе, чем желтыми листьями, холодными ночами, ну или, возможно, грустной музыкой. А у нас здесь музыка только веселая, и самое лучшее настроение вам гарантировано, независимо от того, когда вы нас слушаете. Зимой, летом, осенью, ну, вообще лучше слушать нас круглогодично на нашем сайте radiobrestfm.by через онлайн-потоки, прошибая вот эту вот серость и грусть. Ну, а если вдруг получилось так, что вы нас слушаете в FM-трансляции, кстати, это 104.8 FM в городе Бресте, вам тоже огромный привет, и тоже мы вместе с вами в одном Радио Брест-семействе будем находиться. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня вместе с вами до 15.00. Это дневная смена на волнах Радио Брест. Будем продолжать лето. Будем узнавать много нового и интересного. Ну и, конечно же, будем слушать музыку. Музыка, которая поможет вам скоротать серость какую-то, возможно. Ну, потому что будние дни, они, знаете ли, они чем характерны? Ну, они запоминаются нам какими-то рабочими задачами, встречами, какими-то деловыми, возможно, поездками. Вот какой-то рутиной вот этой, понимаете? Вот. А мы добавим немного ярких красок в вашу рутину. Где бы вы ни находились, мы будем все время вместе с вами. С хорошим настроением будем продолжать этот день. Группа «Серебро». Далее продолжение музыкального эфира. Ну и, конечно же, много-много-много еще любимых исполнителей ждут тебя впереди. Будь вместе с нами.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

21 минута ровно отзеркаленное время позволяет нам прямо сейчас загадать желание. Была у нас секунда это сделать, уже 12:22. Продолжаем эфир и продолжаем узнавать, либо говорить о событиях этого дня. Сегодня финальный летний день, август 2026 года. Почему я не сказал, какой у нас август? 31 день. Сегодня день любви к животным. А также отмечается Всемирный день лошади. Красивое, грациозное животное. Очень здорово наблюдать за реакцией, особенно маленьких детей, когда они впервые видят это невероятно красивое животное с огромными глазами. Также отмечается день ветеринарного работника. И день шепота травы отмечается финальный летний день. Так, что еще случилось именно 31 августа? В 95 году в США открылся музей славы рок-н-ролла. Возможно, кстати, в вашей жизни также есть праздник, который вы отмечаете 31 августа. Если так и есть, тогда скорее пишите нам об этом в Viber 399-2011. День блога отмечают также 31 августа, но это современный уже праздник. Актер Ричард Гир отмечает свой день рождения. В 49-м году он появился на свет. Так, у кого сегодня еще именины? Быстро пробежимся по именинникам. У Дениса, у Ивана, Евгения, кстати. Да, сегодня всем Женям огромный привет. Михаил, Иларион и Георгий отмечают свои именины. Вас всех поздравляем мы с огромным количеством праздников и событий вашей жизни, которые произошли, может быть, даже не 31 числа, а в рамках этих выходных дней. Если случилось так, что вас пригласили на какой-то день рождения, какое-то, возможно, торжество у вас было, скорее присылайте нам свои сообщения и поздравления в адрес того человека, который отмечал свой день рождения. Ну, например, возможно, какой-то другой праздник был. Мы со всеми праздниками вашей жизни и жизни ваших родных людей обязательно все это дело прочитаем. Здесь, с самого центра города Бреста, отошлем приветы. Ну и человек, который их получит, безусловно, будет улыбаться. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня вместе с вами до 15:00 продолжаем улыбаться в эфире, конечно же. Ну и благодаря этим улыбкам будем улучшать настроение. Ну а в этом нам поможет еще и музыка на волнах Радио Брест. Imagine Dragons далее в музыкальном эфире. Для вашего хорошего настроения в середине часа говорим о погоде.

0: Погода.
1: Немного информации о погоде на сегодняшний день. От Бреста был гидромет. Переменную облачность обещают синоптики. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. При грозах порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 25-27. В Пинске сегодня 26-28. До 29 градусов тепла воздух прогреется в Бресте.
2: Реклама.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
2: Телефон рекламной службы. 20-35-45.
4: Слухай наших.

Радио Брест.

0: Отличный музыкальный дуэт только что на волнах радио Бреста. Ди Симс и Дэвид Гетта. 12:41. Мы вместе с вами продолжаем дальше. Продолжаем дальше эфир и продолжаем дальше, безусловно, наполнять музыкой вашу жизнь. Уже совсем скоро Бруно Марс, Селена Гомес и Анна Асти появятся в нашем музыкальном эфире. Да, ну а пока что, давайте наслаждаться летом, хорошим настроением. Это все, безусловно, как атрибут продолжающегося лета. И новостями о том, что совсем скоро ожидается. Ожидается сентябрь, и вот тут проскользнула новость о том, что, оказывается, здесь у нас совсем недалеко, в России, звонки решили поменять на известные музыкальные композиции. Ну, то есть в школе, представьте себе, вместо звонка будет играть, например, учат в школе. Но почему-то, я не знаю пока что почему, давайте будем разбираться вместе, почему все песни, они как будто бы еще из моего детства и детства моих родителей. Почему нет каких-то современных музыкальных композиций о том, как полезно учиться в школе? Ну вот, например, почему Анасти не споет какую-нибудь классную музыкальную композицию о том, что здорово ходить в школу, или здорово слушать родителей и учителей, и вот современную музыкальную композицию раз и поставить между, скажем, уроками математики и живописи какой-нибудь. Да, много вопросов, но и интересное, кстати, предложение. А на фоне всего этого мне вспоминается еще история, когда завирусилась идея с музыкальными переменами, чтобы дети не сидели в телефонах, в каких-то своих гаджетах, мобильных устройствах, делали просто небольшие такие вот рейв-перерывы. Когда приходил самый настоящий диджей и на колонках, вот в качестве такого вот наполнения музыкального, включали здоровские танцевальные музыкальные треки, и дети в целом отрывались, танцевали, здорово проводили время, и в целом отрывались даже от социальных сетей и скроллинга бесконечного лент ТикТока и каких-то других социальных сетей. В общем, история классная, мне кажется, что здорово с музыкой идти по жизни, мы вместе с вами также по жизни представлены в мобильном приложение «Радио Плеер Беларусь». Берите нас все время с собой, находя среди перечня радиостанций свою любимую, да, на 104.8 FM в городе Бресте нас можно услышать, ну, а также, находясь дома, сказать: «Алиса, включи Радио Брест», мы также будем где-то неподалеку. Ну, а пока, как и говорил ранее, Настя на волнах Радио Брест.
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели? Спал.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Белорусский лидер 1 сентября в Бишкеке примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он приурочен к 25-летию основания организации. В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучит предложения по ее дальнейшему развитию и

0: усилению статуса на международной арене. По итогам заседания ожидается принятие широкого перечня документов, главный из которых – декларация 25-летия ШОС. Планируется также рассмотрение ряда вопросов в сферах безопасности, энергетики, транспорта, научно-технического сотрудничества, цифровизации. Сегодня Александр Лукашенко посетит торжественную церемонию открытия шестых всемирных игр кочевников. В графике рабочего визита главы белорусского государства и ряд встреч на полях саммита с зарубежными коллегами. В связи с проведением 1 сентября в школах торжественных мероприятий, посвященных началу учебного года, организована охрана общественного порядка, сообщили Белта в пресс-службе МВД. Для обеспечения безопасности и предупреждения правонарушений в каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции. Предусмотрено усиление пропускного режима. Под особый контроль будет взята прилегающая территория с задействованием патрульных нарядов и экипажей ГАИ. Для оперативного пресечения противоправных действий привлекаются группы быстрого реагирования.
1: Новости.
0: К другим событиям. Военнослужащие 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы посетили Брестскую крепость. Для личного состава это событие стало важным этапом военно-патриотического воспитания. Такие мероприятия укрепляют боевой дух, напоминают о верности воинскому долгу и учат беречь историческую правду. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чебосина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И в завершении. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Года.
0: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроза ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождей, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 20-25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.

12:08. Это час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Это наша ежедневная рубрика, в рамках которой мы передаем привет и ваши сообщения и транслируем все здесь в прямом эфире на волнах Радио Брест. Сегодня до 14:00 продлится это время. Время приветов, поздравлений, теплых слов, слов поддержки. Возможно, это все необходимо отправить родителям, которые завтра пойдут на свое самое 1 сентября вместе с своими первоклашками. Или, возможно, родителям выпускников этого года. В общем, к кому бы вы ни относились, в этом случае, может быть, у вас там пятиклассник, шестиклассник, семиклассник, или, возможно, человек, который идет в третий класс, вам всем огромный привет, и всем вам, безусловно, выражаю слова поддержки. Держимся, ребята! Да, в это время непростое, нам необходимо каким-то образом объединять эти усилия по обучению наших детей. Будем вместе с вами, а на протяжении учебного года, конечно же, предстоящего, вплоть до последнего звонка, но и вместе с вами будем продолжать сегодняшний день. Сегодня финальный летний день, хорошая солнечная погода. Синоптики обещают нам сегодня до 29 градусов тепла, поэтому успейте насладиться этими солнечными лучами финального летнего вот такого вот аккорда. Да, пускай все складывается на отлично, и пускай ваши сообщения уже совсем скоро прилетают к нам. Номер Вайбера 399-2011, смс-портал 9900.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Любовь по прогнозу у каждого из радио Брест настроенного слушателя. А в эту секундочку можно, кстати, подтвердить свои чувства. Если пришлете нам сообщение на номер Вайбера 399-2011, напишите там имя любимого человека, мы обязательно это все прочтем в прямом радио Брест эфире. Так, всей огромной компании «Компас» Анна передает привет, успехов и прекрасного настроения. Это было от Анечки. Всем привет, всем коллегам в эту секунду Анечка привет передает. Ну и Анне, я думаю, в этот момент также коллеги передают привет. Вы, возможно, молчаливые, ну потому что они едят, обедают сейчас. Так, что еще есть? Передайте, пожалуйста, привет из отпуска моим коллегам-логистам Николаю, Андрею и Владу. Всем хорошей работы, написал Станислав. Также поздравили. Также, что еще у нас есть? Здравствуйте, поздравляем с первым днем, рабочим, наверное, имеется в виду, да? А кого поздравляете? Смелее, все получится, написал нам Сергей. Сереж, вы только не написали, у кого сегодня первый рабочий день. Все обязательно получится, знаете ли, это как слоган нашей радиостанции. Все обязательно получится, и все будет обязательно хорошо, только при вашем содействии и при вашем участии. 13 часов 23 минуты, в середине часа о погоде, уже на самые ближайшие сутки. Информация от Брест-Облгидромета, очень важная информация, поэтому не пропустите. Ну, а также не пропустите возможность написать сообщение, привет, доброе слово коллегам по работе, родным и близким, которые сейчас, возможно, дома находятся, всем тем, кто просто вас знает или кому вы желаете приятного аппетита. Об этом, обо всем можно написать сейчас приветов и поздравления на волнах радио Брест. Сегодня до 14:00 открыты двери нашего часа приветов и поздравлений, поэтому пишите.
1: Радио Брест.
2: Time for the best.

0: года.
1: Информация о погоде на сегодняшний день от Брест-Облгидромета. В ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем на большей части территории порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Будьте внимательны. Температура воздуха в Барановичах ночью 13-15, днем 20-22 градуса. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем до 23 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
6: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
7: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
8: Рассрочка до 6 месяцев.
7: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Наши песни.

Ваня Дмитриенко со своей композицией «След» на волнах радио Брест. Ну, кстати, сам уроженец Красноярска Ваня Дмитриенко совсем недавно поделился еще информацией о том, что становится молодым наставником на шоу «Голос дети» на федеральном канале. Да, ну и он станет самым молодым наставником за всю историю проекта. Нужно отметить, что в комментариях поддерживают молодого исполнителя, пишут, что им, безусловно, интересно наблюдать за музыкантом в новой роли. Ну и, конечно же, находятся и хейтеры, все те, кто настроен скептически. Нужно отметить, что в компании вместе с Ваней Дмитриенко будет еще и Алексей Воробьев, ну и Полина Гагарина. Звезды первого эшелона, звезды высот недостижимых, да, но есть возможность, безусловно, прикоснуться к этим высотам, либо к этим звездам посредством нашего радио Брест эфира и наших музыкальных сигналов. Здесь на волнах радио Брест хорошая музыка, отличное настроение и ваши приветы и поздравления. Напоминаю вам, что до 14.00 озвучиваем ваши сообщения и все то, что прилетит к нам на номер Вайбера 399-2011. Пишите. Радио Брест.

0: Реклама.
1: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет.
1: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну.
4: И найдем моего папу.
1: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Новое большое путешествие.
6: Сынок, я здесь.
4: Папа.
1: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
7: Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Брестском облисполкоме приняли чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в Беларуси Нуриддина Мамажонова на повестке обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества. Напомним, недавно область посещали делегации Бухарской и Сырдарьинской областей. Глава Брещины Петр Пархомчик отметил, что отношения демонстрируют устойчивый рост. Однако первый регион может предложить Узбекистану больше и, соответственно, расширить свой экспорт в эту страну. Председатель облисполкома обозначил также три ключевых вектора двусторонних отношений. Первый – продовольственная безопасность и АПК. Второй вектор – промышленная кооперация. Третий – логистика и гуманитарные связи. К слову, после встречи с губернатором Нуриддин Мамажонов сможет предметно ознакомиться с потенциалом первого региона, посетив ведущие предприятия в Бресте. Накануне 1 сентября глава администрации Московского района Бреста Александр Власовец, депутат Палаты представителей Ольга Степусь и другие гости посетили социально-педагогический центр на улице Мопра. Последний день лета – не время грустить. Это показало организованное здесь праздничное мероприятие. Со

0: сладкими подарками, канцелярскими принадлежностями и другими полезными презентами. Александр Власовец подчеркнул, что здесь воспитываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и внимание к ним особенно важно.
1: Новости.
0: К другим событиям. Правоохранителями Брещины при силовой поддержке ОМОН УВД Брестского облисполкома в областном центре задержаны трое мужчин, которые в автомобиле такси, принадлежащем одному из фигурантов, перевозили наркотическое средство. Установлено, что наркотик мужчины приобрели через интернет-магазин и забрали в виде закладки на территории соседней области. Товар они разделили на три части и использовать планировали для личного потребления. Следователями возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Беларусь с начала года посетили около 165 тысяч иностранцев без виз. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приезжали из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. В белорусском пограничном ведомстве напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря текущего года включительно. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроза ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 20-25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22, в Пинске ночью 15-17, днем 22-24, в Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.

14.08 на студийных. Все именно так и никак иначе. Продолжаем вместе с вами эфир на волнах Радио Брест. Вместе до 15.00. Вместе слушаем музыку, узнаем новости. Вместе с вами смеемся. И вместе с вами продолжаем летний период. 31 день августа на календаре. Это не говорит о том, что завтра сентябрь, что завтра какие-то новые заботы. Нет, это говорит лишь о том, что лето наше, оно бесконечно будет продолжаться далее. Вместе с вами будем слушать летнюю музыку, с хорошим настроением продолжать эту рабочую неделю, ну и, конечно же, ждать выходных. О том, как прошли ваши выходные дни, можно написать к нам на номер Вайбера 399-2011. Меня зовут Женя Филинович, сегодня вместе с вами до 15.00 в дневной смене на волнах Радио Брест. Клава Кока и Джоди далее в музыкальном эфире. Хорошего дня!

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

Музыка действительно звучит громче, и мы вместе с вами продолжаем сегодняшний день. 14 часов 17 минут с хорошим настроением, летним, я бы даже сказал, настроением продолжаем этот понедельник. Ну и здорово в целом осознание того, что лето еще не закончилось. Знаете ли, с этими мыслями как-то проще. И проще день сегодняшний проходит, а впереди еще и новости. Но новости, они не то, что связаны именно с летним периодом, они связаны с периодом, который, знаете ли, охватывает себя практически 50 лет. Бутылку с письмом белоруса нашли практически через 50 лет, узнали, что тут сейчас с автором и где, собственно, нашли ту самую бутылку, расскажу в этот момент. Социальная сеть Threads уже давно стала рабочим инструментом для поиска людей, в том числе, с которыми давно как-то связь была оборвана. Однако в этот раз алгоритмы подкинули уже совсем какая-то, ну, действительно кинематографичная история. Остров Насыпной, что в Калининградском заливе, именно там отдыхающие нашли старую бутылку с посланием из 70-х годов. Отправителем оказался белорус, уроженец города Бобруйска. Лист бумаги, он со временем частично намок, однако основное было понятно, текст сохранился, можно прочитать. Его зовут Василий Платонов, он представился тогда сержантом срочной службы, молодой человек. Передает привет потомкам, сетует на армейские будни и размышляет о том, что не может даже себе представить, каким будет сержант в 2000 году, каким будет его внутренний мир. Ну а в конце Василий просит ответить ему, оставляет свой домашний адрес, жилой дом, кстати, с этими данными действительно существует до сих пор в Бобруйске. Взбудоражили сразу же, моментально социальные сети. Меньше чем за сутки ветка, в которой все ждали новых вестей от Василия, полвека спустя набрала практически 300 тысяч просмотров. В ней успели отметиться и соседи по дому, и дети, знакомые по даче бобруйчанина. Однако никто подробностей о судьбе мужчины так и не сообщил. Ну и, как выяснилось, тот самый Василий Платонов, отец известного белорусского игрока в настольный теннис Павла Платонова, он действительно существует, этот человек. Связали с спортсменом, с сыном. Тот подтвердил, что в курсе истории папиной капсулы времени. Мужчина действительно оставил письмо в бутылке и во время службы в Балтийском флоте в 77-м году эту бутылку, что называется, бросил в море. Но уже после дембеля вернулся домой в родной Бобруйск, где живет до сих пор. Но, как сообщается, увы, поговорить с Василием Петровичем не получилось, пообщаться лично, рассказать об обстоятельствах отправки этого самого письма. Все говорит о том, что человек стеснительный и скромный сам по себе. Но привет от потомков, безусловно, он все принимает, конечно же, в этот момент. Вот такая вот история длиной в 50 лет. И смотрите, как быстро нашелся человек даже спустя такое время. Нас же очень легко найти, если вдруг потеряете. На нашем сайте radiobrestfm.by. Нас легко также услышать через FM-пространство 104.8 FM в городе Бресте. Но находясь дома, если вдруг потеряли волну, тогда скажите: «Алиса, включи Радио Брест», мы будем сразу же где-то неподалеку в районе ваших сердечек. Будем биться в такт музыки на волнах Радио Брест. Музыка здесь абсолютно под любое настроение подходящая. Если вы влюблены, тогда очень здорово. Следующая музыкальная композиция скрасит сегодняшний день. «Смэш» на Радио Брест. «Моя любовь 18».

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками на завтрашний день из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, а ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем на большей части территории порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Будьте внимательны. Температура воздуха в Барановичах ночью 13-15 градусов, днем 20-22. В Минске ночью 15-17, днем 22-24, в Бресте этой ночью от 16 до 18 тепла, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Баи Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слушай наших.

Совместный проект DJ Smash, Артем Качер на волнах радио Брест композиции «Клатч» в каждом из радио Брест приемников. Ну, самый популярный, самый известный и, возможно, даже немного скандальный «Клатч», ну или сумку, если хотите. Первую в мире сумку из кожи тираннозавра, которую презентовали еще в апреле 26 года. И пытались, помните, там какие-то невероятные деньжища, там говорили о том, что стоимость ее может превышать вообще 500 тысяч долларов. И именно с такой изначально стоимостью эта сумка была выставлена или планировалось продать ее на аукционе. Однако позже научное сообщество вообще раскритиковало всю эту идею. На аукционе в Париже ее оценили уже в 150 тысяч евро. Но, однако, эти торги не привели к продаже за первоначально заявленную сверхвысокую стоимость. Но помните, что вот недорогие шмотки украшают человека, а исключительно, ну, его поведение, конечно же, да, его поступки, ну и мысли. Поэтому только самыми лучшими мыслями, вот, и хорошими намерениями будем продолжать сегодняшний день на волнах радио Брест. До 15.00 дневная смена, ну а уже через один музыкальный час здесь стартует еще и смена вечерняя с Алексеем Ляховичем с 16 до 19.00. Уже по пути по дороге домой вместе с вами, продолжая эфир на волнах радио Брест, будем слушать музыку, узнавать море хороших новостей и, конечно же, собираться домой. Да, ну а прямо сейчас продолжаем работать в усиленном режиме. Вместе с нами также еще много хороших исполнителей помогут поддержать рабочую атмосферу у вас на рабочем месте. Меня зовут Женя Филинович. До 15.00 на одной волне.

0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Archie, baby. Yeah, yeah. We did it again.

14.52 на наших студийных. Прощаюсь с вами до завтрашнего дня. Вот так вот быстро, молниеносно, незаметно, как мгновение пролетела дневная смена. Ну и точно так же как-то очень быстро и незаметно для нас пролетел этот вот летний период. Период отпускной, период, когда мы вместе с вами загорали, период, когда вместе с вами жаловались, почему так жарко. В самом начале лета говорили, почему так холодно. Но это лето точно угодило каждому, ну и можно подводить итоги этого лета и загадывать какие-то, возможно, даже осенние желания. Ну а там уже, глядишь, ребята, и Новый год тоже не за горами. Ну а также не за горами вечерняя смена, как говорил ранее, 16-19.00, здесь вместе с вами, как и в любой другой будний день на волнах Радио Брест. Алексей Лихович составит вам компанию по пути домой, вот секундочку, вы, когда будете собираться, также включайте Радио Брест, делайте максимум громкости, ну и продолжайте вместе с нами этот понедельник. Последний понедельник лета. Вот так вот гордо произношу вот эту вот фразу, надеясь на то, что она каким-то образом все-таки может вам немножечко поднять настроение в преддверии осеннего периода. Осень также будет яркой, жаркой, с своими особенностями, безусловно, и со своими музыкальными витаминами. Я же с вами прощаюсь до завтра. Как обычно, с 12 до 15.00 будем вместе. Пока!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов с новостями Драгичинского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. Педагоги Драгичинщины во главе с заместителем председателя райисполкома Натальей Лакуц и начальником отдела по образованию райисполкома Александром Абрамовичем приняли участие в областной педагогической конференции, посвященной началу учебного года. В ее рамках Наталья Лакуц удостоена благодарности заместителя премьер-министра Республики Беларусь за профессионализм и добросовестный труд в период работы в составе комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании 2026. Отдел по образованию Драгичинского райисполкома награжден дипломом первой степени в областной спартакиаде школьников. Гимназия города Драгичина награждена дипломом Главного управления по образованию Брестского облисполкома за участие в конкурсе «Лучшая школьная столовая 2026» в номинации «Лучшая информационная карта». На базе средней школы номер 1 Драгичина состоялось августовское совещание работников системы образования при участии заместителя председателя райисполкома Натальи Лакуц. Участниками профессионального диалога стали руководители учреждений образования, их заместители, представители отраслевого профсоюза, педагогические работники, а также молодые специалисты. В ходе конференции были подведены итоги прошлого учебного года, дана оценка резервам системы образования района, определены задачи на новый учебный год. А также прошло традиционное чествование педагогов, проявивших себя с наилучшей стороны. В рамках акции «Добрый старт» депутаты райсовета под руководством председателя Светланы Гречко при участии депутата областного совета

0: Совета депутатов Николая Довгуна посетили в Драгичине детские дома семейного типа и вручили детям сертификаты для приобретения школьных канцелярских товаров. Активистки районной общественной организации «Белорусский союз женщин» во главе с лидером организации Людмилой Филонюк в рамках акции «Соберем детей в школу» поздравили с наступающим новым учебным годом воспитанников социально-педагогического центра «Драгичина» и два дома семейного типа, вручили им подарочные сертификаты для приобретения канцелярских принадлежностей. В преддверии Дня знаний воспитанников Драгичинского социально-педагогического центра навестил представитель Пинского погранотряда Евгений Борисюк. Он вручил ребятам школьные принадлежности и развивающие игры.
1: Новости.
0: В городском поселке Антополь прошли районные дожинки 2026. Праздничный день начался с возложения цветов к братским могилам. В мероприятии приняли участие руководство района и почетные гости. Далее состоялось торжественное открытие памятного знака. Затем прошло открытие современной детской спортивной площадки. Кульминацией праздничного дня стало чествование передовиков уборочной компании, руководителей и представителей сельскохозяйственных организаций Драгичинщины. Праздник продолжился тематическими подворьями, концертом местных артистов, выступлением кавер-группы Big Style Band и дискотекой. В финале была объявлена следующая столица хлебного фестиваля. Дожинки 2027 пройдут в агрогородке Бездеж. Драгичинская районная библиотека отметила свое 80-летие. Со словами поздравлений к работникам библиотеки обратились начальник отдела культуры Инна Проневич, председатель районного отделения Белорусской партии «Беларусь» Елена Богомаз, лидер районной организации Белорусского республиканского союза молодежи Татьяна Романюк. Лучшим работникам были вручены награды. В городском поселке Антополь прошел открытый турнир по футболу среди юношей и девушек, посвященный памяти Валерия Якимова. Со словами приветствия выступили заместитель председателя Драгичинского райисполкома Наталья Лакуц и мастер спорта Республики Беларусь Игорь Ковалевич. В турнире приняли участие команды из разных городов и районов Беларуси. Первое место среди юношей у команды «Динамо» города Бреста. Среди девушек первенствовала команда из города Ивацевичи. Юноши из Драгичина заняли пятое место. Девушки из Драгичина завоевали второе место. МЧС напоминает, как защитить дом от пожара из-за электроприборов. Нарушение правил безопасности при использовании бытовой техники остается частой причиной возгораний. Чтобы не допустить трагедии, спасатели призывают отказаться от самодельных приборов, не оставлять работающую технику без присмотра, не перегружать удлинители и не использовать поврежденные провода или розетки. Эффективным способом защиты является установка автономного пожарного извещателя в каждой жилой комнате. Прибор громким звуком предупредит о задымлении на ранней стадии и спасет жизнь. При любой чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номерам 101 или 112. С новостями Драгичинского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гросы ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождей, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 20-25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Завтра в Бишкеке глава белорусского государства примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он приурочен 25-летию основания организации. В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучит предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. По итогам заседания ожидается принятие широкого перечня документов. Сегодня Александр Лукашенко посетит торжественную церемонию открытия 6-х Всемирных игр кочевников. В графике рабочего визита главы белорусского государства и ряд встреч на полях саммита с зарубежными коллегами. Банк развития и Белорусская федерация футбола запустили проект по созданию более 20 мини-футбольных полей в регионах. Об этом Белта сообщили в банке. Поля появятся в населенных пунктах до 20 тысяч жителей по всей стране. Первый объект торжественно открыли в агрогородке Деревное Столбцовского района. В Брестской области поля появятся в Драгичине, Микошевичах, Лунинецком, Столинском и Ивановском районах. Отбор локаций проходил совместно с местными органами власти, исходя из потребностей в развитии детско-юношеского футбола и потенциала использования объекта для массового спорта. Новые объекты позволят практически круглогодично проводить тренировки отделений футбольных школ, а также использоваться организациями образования, предприятиями и учреждениями для физкультурно-оздоровительной работы.
0: Новости.
1: В рамках развития международного спортивного сотрудничества национальная сборная Узбекистана по пароплаванию проведет учебно-тренировочный сбор на базе Брестского областного центра Олимпийского резерва по водным видам спорта. Сбор запланирован в период с 3 по 24 сентября. В состав делегации войдут 16 человек. Основной целью визита является завершающий этап подготовки к участию в 5-х Паралимпийских играх Азии, которые состоятся в Японии с 18 по 24 октября. В УВД Брестского облисполкома предупредили. Мошенники обманывают студентов. Звонят, пишут в мессенджеры, представляются сотрудниками деканата, приемной комиссии или бухгалтерии. Повод серьезный – оформить стипендию, подтвердить место в общежитии.

0: общежитие и срочно оплатить учебу. Далее присылают ссылку на якобы университетский сайт и просят ввести паспортные данные, номер карты, код из СМС или реквизиты для выплаты. Правоохранители предупреждают, информацию про оплату обучения, заселение в общежитии можно получить через официальный сайт вуза, личный кабинет или звонок по номеру с официального сайта. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Года.
0: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16:10 на наших эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Рад приветствовать вас в заключительный вечер этого прекрасного летнего сезона. Подводим итоги уходящих трех жарких, ну, не всегда бы даже сказал, жарких месяцев, но все-таки это лето было классным. Есть что вспомнить хорошего. Это замечательно, это прекрасно, дорогие друзья. Ближайшие 3 часа мы с вами узнаем массу интересной, полезной информации. Также обязательно передам микрофон Антону Кравченко, который в 17:20 примерно расскажет самые свежие актуальные новости из мира автопрома и не только. Так что оставайтесь с нами. Все самое лучшее, все самое интересное, конечно же, без хорошей музыки. Мы с вами не останемся. Совсем скоро это будет Мадонна и «Give it to me». Чуть пораньше. Новинка от Полюры, «Juicy Beat», «Glasgow». Icon Pop тоже свежачок. Прошлой недели Never Over, буквально через композицию от Five Star Family и рекламный блок.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет.
1: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну
4: и найдем моего папу.
1: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Новое большое путешествие.
6: Сынок, я здесь.
4: Папа.
1: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
7: Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: правила движения.
1: Рубрика «Правила движения», и сегодня о ситуации на дорогах Брещины мы поговорим вместе с начальником отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Романом Волчиком. Здравствуйте, Роман.
2: Добрый день.
1: Роман, расскажите, какая обстановка сложилась на дорогах Брестской области за минувшие дни?
2: Итак, за прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли и 8 человек получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 308 пешеходов, 20 из которых находились в нетрезвом состоянии. 103 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудниками госавтоинспекции задержано 20 водителей. Отстранено от управления 110 лиц, не имевших права управления транспортными средствами. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечено 207 водителей. За выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 5 получили травмы различной степени тяжести. Так, 29 августа около 4 часов 50 минут 53-летний финчанин, управляя автомобилем «Белджи», двигался по автодороге М1Е30 Брест-Минск, граница Российской Федерации. По предварительной информации, на 25-м километре указанной автодороги совершил наезд на 44-летнего жителя Каменецкого района, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял средством персональной мобильности и двигался по крайней правой полосе движения в попутном направлении. В результате ДТП водитель средства персональной мобильности госпитализирован. По данному факту проводится проверка. Следующее дорожно-транспортное происшествие в тот же день произошло в Березовском районе. Так, около 19 часов 19-летний житель Березовского района, управляя автомобилем «Мерседес», двигался по автодороге Р-84 Береза-Драгичин. По предварительной информации, на 22-м километре указанной автодороги на закруглении дороги вправо при выборе скорости движения не учел особенностей состояния транспортного средства, дорожные и погодные условия, в результате чего не справился с управлением автомобиля, съехал вправо по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП 39-летняя пассажир скончалась на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следует отметить, что пассажир не была пристегнута ремнем безопасности. 29 августа около 21 часа 20 минут 22-летний житель Брестского района управлял автомобилем «Джили» и двигался по улице Центральной в деревне Братылово, направление от улицы Трудовой к деревне Гутовичи. По предварительной информации, вблизи дома номер 42 отвлекся от управления транспортным средством, в результате чего не справился с управлением автомобиля, съехал на правую по ходу движения обочину и совершил наезд на заборное ограждение. В результате ДТП водитель госпитализирован. По данному факту проводится проверка. В Барановичском районе 30 августа около 12 часов 10 минут 25-летний брещанин управлял автомобилем «Лада» и двигался по автодороге М1Е30 в направлении от города Бреста к городу Барановичи. На 202-м километре указанной автодороги при съезде на подъездную дорогу, ведущую от автодороги М1Е30 к городу Барановичи, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля, съехал вправо по ходу движения кювет, в результате чего совершил наезд на придорожное дерево и опрокидывание. В результате ДТП 20-летние и 23-летние пассажиры госпитализированы. 30 августа в Драгичине около 20-35 часов 29-летняя жительница Драгичина управляла автомобилем «Ситроен» и двигалась по улице Ленина в направлении от улицы Шоссейной к улице Пушкина. Вблизи дома номер 37 при выполнении маневра левого поворота совершила столкновение с мотоциклом «Рейсер» под управлением 52-летнего местного жителя, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП мотоциклист госпитализирован. По данному факту проводится проверка. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к самодисциплине и предельной бдительности на дороге. Выбор безопасной скорости движения всегда должен определяться не только установленными знаками, но и реальными погодными условиями и физическим состоянием водителя. Кратковременный отдых при первых признаках утомления, безусловное использование ремней безопасности всех находящихся в салоне людей и категорический запрет на управление транспортом в нетрезвом виде – это фундаментальное правило, сохраняющее жизнь. При совершении любых маневров, особенно маневров поворота, выезда со второстепенной дороги, съездов с загородных трасс, водителям следует внимательно контролировать дорожную обстановку и уступать дорогу транспорту, имеющему преимущество. Помните, что осознанный подход к управлению транспортным средством и взаимоуважение на каждом километре пути – это главный залог вашей безопасности.
1: Спасибо большое, Роман. Еще раз предлагаю напомнить о том, какой комплекс, специальный комплекс мероприятий проводится у нас на дорогах нашей республики, а именно «Внимание, дети».
2: Госавтоинспекция напоминает, что с 25 августа по 5 сентября на территории Республики Беларусь проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Напомню, что правилами установлено в соответствии с пунктом 166.9 правил дорожного движения обязательное включение ближнего света фар и либо дневных ходовых огней при их наличии.
1: Спасибо большое. Так, я напоминаю, что сегодня со мной на связи был начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Роман Волчек. Всего доброго.
2: До свидания.
1: И помните, правила придуманы не для того, чтобы кого-то или в чем-то ограничить. Они нужны, дорогие друзья, лишь только для нашей с вами безопасности. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения.

0: года.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный и юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 20-25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас-то всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Ну и новости.
1: Изящная, прекрасная Мари Краймрери на наших волнах. И, кстати, следующая ну и новость тоже из мира стиля. Но вот интересно, Мари бы решила померить ту новинку, которую выпустил американский бренд Джеффри Кэмпбелл? Просто данный бренд вызвал возмущение у всех, кто следит за модными веяниями. Вниманию общественности представили необычную обувь, которая, собственно, выглядит как туфли или босоножки на каблуках, но при этом оставляет стопу голой. Зачем такое, я не знаю. Ну вот как есть, так есть. Они художники, они так видят. То есть такой обувке любая вышедшая на улицу модница будет одновременно идти и на каблуках, и босиком. Новинка, естественно, никому не понравилась, и ценители моды ругают этот эпатажный тренд, который из-за отсутствия подошвы никак не защищает стопу от горячего асфальта, грязи и острых предметов. Главный вопрос, как и куда вообще ходить в таких туфлях. Впрочем, есть мнение, что Джеффри Кэмпбелл нарочно создали эдакое, чтобы о них заговорили, и возмущающиеся пользователи интернета, кажется, попались на этот крючок. Мне как-то вот напоминает какие-то сказочные загадки. Ни верхом и не пешком, ни одетый и не голый, ни лысый и не волоса. Ну, что-то такое вот из этого. То есть, вроде как и босиком, но, в принципе, и в обуви. И вот ничего не скажешь. Вот как-то так. Интересно, какой дресс-код? Чем вообще руководствовались данные авторы? Ну, ладно, пусть будет. На самом деле, мы даже, видите, через много километров это обсуждаем. Чувствуем, что все-таки фишка и маркетинговый ход компании Джеффри Кэмпбелл все-таки удался. Итак, пусть все удается, пусть вечер будет прекрасным. Встретимся в следующем часе. А пока Ирина Дорофеева на волнах Радио Брест.
0: По дороге домой. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Госзаказ по поставкам зерна в Беларуси выполнен на 94%. В хранилищах более 620 тысяч тонн нового урожая. Жатва практически на финише. Осталось убрать около 1% площадей. В полях идет сбор сахарной свеклы. Здесь темпы превышают прошлогодние. Уже накопано почти 350 тысяч тонн корнеплодов. Одновременно в хозяйствах закладывают основу под будущий урожай. Под озимый в стране отвели почти 2 миллиона гектаров. Около 100 туристических и культурных событий включены в календарь «Осень Беларуси 2026». Перечень локальных праздников, масштабных международных фестивалей и спортивных соревнований размещен на сайте Национального агентства по туризму, сообщает Белта. Регионы предоставляют возможность окунуться в атмосферу местных традиций и гастрономии. Так, в октябре гостей ждут на гастрономическом фестивале «Жабинковский драник». Яркий праздник национальной кухни и белорусских традиций впервые прошел в 2025 году в агрогородке Хмелево. Событие направлено на сохранение этнической культуры и презентацию уникальных кулинарных шедевров. Также туристам предлагают запланировать поездку на литературно-музыкальный фестиваль в осенью Завоссе. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте Национального агентства по туризму.
0: Новости.
1: Брещанин Евгений Золотой завоевал серебряную награду чемпионата мира по академической гребле, сообщили в программе СТВ «Спорт». Лучшее время дня показал немец Оливер Цайдлер. Для него нынешнее золото стало четвертым в карьере на аналогичных турнирах. Белорус навязал конкуренцию главному фавориту, но обогнать его не сумел. Наш гребец преодолел дистанцию 2000 метров за 6 минут 38 секунд и 33 сотые. К слову, Золотой улучшил результат 2025 года. Тогда он поднялся на третье место на пьедестале. И в завершение информация от партнеров. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 370.

0: 65-44-719-11-11. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки и спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест. Беловежской пущи». Пущие два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Погода.
0: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроза ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ну, а мы все выглядим прекрасно на миллион или уже на какую-нибудь другую цену мы назовем. Самое главное, что мы счастливы, потому что очень многие из нас закончили свой рабочий день, движутся по направлению к дому. Если за рулем, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Ну, а если стали свидетелями факторов, которые движение по дороге затрудняют, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Меня зовут Алексей Лихович. Два ближайших часа мы вместе с вами узнаем массу интересной и полезной информации. Расскажу о том, где могут показать юные таланты свои способности и прославиться на всю страну. Также узнаем, куда отправит нас сегодня наш радиокомпас. А в рубрике «Разгрузка» расскажу, что делать с невыраженными эмоциями, которые копятся годами. Это опасно. А вот уже совсем скоро уступаю микрофон Антону Кравченко и программе «Автоновости». Сегодня вы узнаете о том, что Hyundai показал новое поколение своего флагманского кроссовера, а также, что каждый пятый водитель платит за функции, которыми не пользуется. Что это за функции, узнаете более подробно в 17.20 вместе с Антоном Кравченко. А что у нас в музыкальном эфире совсем скоро? Это Марк Ронсон и Бруно Марс и «Uptown Funk». Пораньше Bad Taste Левицкая No Looking Back. А вот Кайго и Картер Фейт That's When You Know. Буквально через композицию рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест. Там, где вы живете. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. Hyundai показал новое поколение своего флагманского кроссовера, и каждый пятый водитель платит за функции, которыми не пользуется. Южнокорейский автомобильный гигант Hyundai представил новое поколение своего флагманского кроссовера Palisade. И главное, чем удивили инженеры, это по-настоящему гигантское внутреннее пространство. Длина машины превысила 5 метров, а высота потолков в салоне такова, что человек среднего роста может встать практически в полный рост. Это уже не просто автомобиль, а настоящий мобильный дом. Третий ряд сидений стал полноценным. Там теперь спокойно разместятся взрослые пассажиры, а не только дети, как это часто бывает у конкурентов. Во всех версиях модели предусматриваются 12-дюймовая цифровая приборная панель, интеллектуальный круиз-контроль на основе навигации, помощник при движении по шоссе, система предотвращения столкновений с мониторингом мертвых зон, а также панорамный изогнутый дисплей. Британские исследователи, проведя опрос по инициативе одной из дилерских групп, выяснили, что многие автомобилисты намеренно игнорируют или не знают, как пользоваться ассистентами помощи водителю в их машинах. Так, исследование показало, что более четверти водителей никогда не включают адаптивный круиз-контроль. Более 20% не пользуются системой автоматического экстренного торможения, а 18% не используют функции удержания в полосе. Они считают, что электроника слишком вмешивается в процесс вождения и может навредить. Треть владельцев машин с проекционным дисплеем не включают эту функцию, а 7% даже не знают, как это сделать. А вот самой популярной функцией оказался Bluetooth. Его используют от 50 до 69% водителей в зависимости от возраста. Также востребованными остаются камера заднего вида и навигационная система. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный и юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 20-25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 17:39, и на очереди у нас рубрика психологических лайфхаков «Разгрузка». Что делать с невыраженными эмоциями, которые копятся годами? Техники безопасной разрядки. Вы помните, с чего началось? Какая-то мелочь, которую вы проглотили, потом другая, еще вы научились улыбаться, когда внутри все кипит. И вы думаете, все, я справился, это в прошлом. А оно не в прошлом. Оно на плечах, в челюсти, в животе, и оно не уйдет само. Непрошенная обида, она не аннулируется, она оседает в теле. В сжатой челюсти – это гнев, который вы не высказали. В напряженных плечах – это ответственность, которую вы взвалили на себя. В постоянной усталости – грусть, которую вы не позволили себе почувствовать. Тело не врет, оно просто ждало, когда вы перестанете его игнорировать. Способ number one. Письменная разрядка. 15 минут, которые вычищают голову. Возьмите лист бумаги. Нет, не компьютер, не телефон. И пишите от руки. Не «я злюсь», а развернуто. Кому, за что и что именно хочется сказать. Не бойтесь выглядеть глупо или жестоко. Этого никто не увидит. Экспрессивное письмо работает как некий сеанс психотерапии. Вы выгружаете на бумагу то, что носили внутри. Через 3-4 дня вы заметите, мысли перестанут возвращаться по кругу. Вы просто выписали их, и они перестали быть с вами. Физическая разрядка. Дайте телу голос. Эмоция – это энергия. Ее, естественно, куда-то нужно деть. Если вы не выкричали гнев, но он остался в мышцах. Интенсивная нагрузка, бег, бокс, приседания до отказа сжигает этот адреналин. Вы не выпускаете пар. Вы перерабатываете кортизол в молочную кислоту и выводите его. Техника сейсмической разрядки – это 10 минут интенсивной разгрузки, пульс выше 140, затем 5 минут глубокого дыхания. Эффект, как после хорошей сессии у психотерапевта, только без слов. Разрядка звуковая. Крик, который лечит. Звук – это вибрация. И вот гнев имеет частоту. Если вы не даете ему выйти через слова, он застревает в горле. Просто попробуйте покричать. В подушку, в машине, в пустом лесу. Не слова, а просто звук. Долгий, низкий и на выдохе. Исследования показывают, звуковая разрядка снижает мышечное напряжение на 40% за целых всего-то 2 минуты. Тело расслабляется, потому что наконец-то издало тот звук, который сдерживало годами. Ну и, наконец, техника пустого стула. Разговор с тем, кого нет. Поставьте стул напротив. Представьте, что на нем человек, которому вы не сказали самого важного. Говорите ему все, что накопили. Не вслух и шепот, а шепотом или мысленно. Не говорите. Этот метод используется в гештальт-терапии. Он позволяет завершить гештальт, а именно ту самую незавершенную ситуацию, которая повисла в воздухе. И помните, вы не меняете прошлое, вы просто его заканчиваете. Берем с собой в дорожку из прошлого только самые приятные и лучшие моменты. Остаемся вместе с нами на радио Бриест, Кунгс и Теофилус Лондон Гэлакси. Прямо сейчас на наших волнах для вашего настроения.
0: По дороге домой. Радио.

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «By». 30 лет. Помогаем.
7: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
8: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 і 6 вересня, 33-й день білоруського письменства, приймають Костюкович. Масштабний фест книги, зорні гості, самобутні ремесла і яркое свято. Глядіть концерти 5 вересня у ефірі «Білорусь-3». Церемонія урочистого відкриття і святочний концерт у 12 годин. Концерт «Живая класика» у 15 годин. Церемонія урочистого закриття і святочний концерт у 21 годину. Адчуєм силу родного слова разом.
0: Телефон рекламної служби 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Весна, да, идет всем, и, конечно, лето тоже очень такой хороший, подходящий сезон. Но, вы знаете, осень, она сама по себе тоже не такая уже, она и некрасивая, и серая. На самом деле, вспомните, как красиво буквально через пару месяцев в какие цвета оденутся деревья. Ну и, собственно, осень, это если летом мы всегда стараемся надеть что-то белое, чтобы оно отражало свет, чтобы было не так жарко, то осенью наоборот, красивые шарфики, пальто, это очень яркий сезон, на самом деле. И, честно, один из моих самых любимых, признаюсь, да. Вот есть, да, такой у меня сезон-фаворит в году. Очень безумно люблю осень, потому что это самый уютный сезон. Даже если где-то дождь, даже если где-то дует ветер, всегда можно подумать, как будет уютно дома, под пледиком, перед телевизором или перед экраном проектора что-нибудь посмотреть, когда за окном, может быть, где-то бушует дождь и ветер. Поэтому осень один из самых уютных сезонов, на самом деле. Мы просто об этом не знали. Ну что ж, дорогие друзья, есть у нас сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Правда, он давно его прислал, все, как-то руки, говорится, не доходили вам о нем рассказать, но все-таки исправляюсь. Итак, в 17.15 Сергей предупреждал нас вот о чем. ДТП, подъем на мост с бульвара Шевченко в сторону Вульки. Да-да-да-да-да, такое горячее там место, бойкое, жалко, что там. Но если есть возможность, конечно же, объезжайте сей участок. Вот как так, дорогие друзья. Встретимся мы с вами в следующем часе, где масса интересной и полезной информации. И, конечно, без хорошей музыки мы вас не останем. Будьте с нами.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Брестская область и Узбекистан нацелены тесно сотрудничать в различных сферах. В приоритете взаимодействие в агропромышленном комплексе, промышленной кооперации и логистике. Об этом шла речь во время встречи председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Беларуси Нуридином Мамажоновым. Петр Пархомчик обозначил три ключевых вектора, где интересы Брестской области и узбекских партнеров совпадают сильнее всего. Так, одна из точек соприкосновения – продовольственная безопасность и возможности агропромышленного комплекса. Традиционно здесь позиции Брещины очень сильны. Свою продукцию предприятия региона экспортируют в Россию, другие страны СНГ, Азии и Африки. Взаимный интерес вызывает промышленная кооперация, в первую очередь в деревообработке, производстве бытовой техники, автомобилестроении и дорожном хозяйстве. Третье направление – логистика и гуманитарные связи. Особое внимание стороны уделили возможностям экспортных и импортных поставок производимой продукции. Помимо встречи в облисполкоме, Нуридин Мамажонов побывал сегодня в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой». Программа визита предусматривала посещение ряда предприятий, а также аэропорта Брест.
1: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
2: За 30 лет Всебелорусское народное собрание стало уникальным феноменом политической системы суверенной Беларуси. До конституционной реформы 2022 года оно функционировало в качестве общенационального форума и собиралось раз в 5 лет. В таком формате прошли 6 первых собраний. Делегатом 6-го собрания был председатель Брестского обкома БРСМ Юрий Сигенюк. Он отмечает, что уникальному институту народовластия в стране отведена особая ответственная роль. Представители всех регионов различных слоев населения, возрастов и профессий участвуют в принятии стратегически важных для страны решений. На 6-м Всебелорусском народном собрании было принято решение о создании Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению в основной закон страны. В итоге были найдены формулировки, отражающие дальнейшие пути эффективного развития, сказал Юрий Сигенюк.
3: Очень было много принято важных решений, но одно из них, конечно, это начало конституционной реформы, потому что именно на 6-м собрании было принято создание Конституционной комиссии. Вот эти изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь действительно проходили на очень высоком, качественном, подготовленном уровне. Ведь на 6-м Всебелорусском народном собрании непосредственно было принято, чтобы выстроить диалог между государством и обществом. Введение в Конституцию определило развитие нашей страны и укрепило, мне кажется, те посылы единства, независимости, развития, потому что те статьи, которые добавились, это и статья 15 «Государство обеспечивает сохранение исторической правды и правды о подвиге народа в Великой Отечественной войне». Это было важно укрепить. Мы знаем, что в Конституции, в статье 32 написано про укрепление традиционных семейных ценностей. Это тоже очень важно. И повышение рождаемости – это приоритет белорусского государства. В целом, хотелось бы сказать, очень много на 6-м Всебелорусском народном собрании было посылов, принятых решений, которые реализовываются. Государство остается социально направленным.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В китайском городе Цинань, провинции Шаньдунь, состоялся 9-й международный семинар по трибофатике. В составе официальной делегации от Республики Беларусь участие в симпозиуме принял заведующий кафедрой теоретической и прикладной механики Брестского государственного технического университета.

0: университета Андрей Веремейчик. В рамках основной программы семинара он представил доклад на тему «Большие деформации в плоских образцах из стали 35 при кручении после локальной лазерной обработки». Исследование посвящено изучению изменения физико-механических свойств конструкционной стали под воздействием современных аддитивных технологий. Результаты работы представляют высокую практическую ценность для машиностроения, позволяя прогнозировать ресурс деталей машин, работающих в условиях сложного нагружения, а также оптимизировать технологические процессы и их упрочнение. Энергетики помогли собрать в школу воспитанников Дивинского дома-интерната. Благотворительные акции к 1 сентября для работников филиала «Белоозерскэнергоремонт» предприятия «Брестэнерго» – традиция. В этом сезоне маршрут добра пролег в новую точку – Дивинский детский дом-интернат, где сегодня воспитывают 35 ребят. Но главное отличие акции не в географии, а в способе сбора средств. Энергетики заработали на подарки и личным трудом. В ходе встречи воспитанникам вручили школьную канцелярию, сладкие гостинцы и новую обувь. Самым проникновенным моментом стал разговор тет-а-тет, который председатель профсоюза провел с детьми. Белорусское Полесье представляет собой уникальный историко-культурный регион, который занимает значительную часть Брестской и Гомельской областей. Что повлияло на формирование культуры и характера полешуков, рассказала доцент кафедры этнологии, музеологии и истории искусств ИСТФАКа БГУ Ирина Бачила. Труднопроходимая местность стала причиной того, что полешуки жили в определенной изоляции. Такая ситуация сохранялась на протяжении многих столетий. В этих условиях формировались не только особенности материально-духовной культуры полешуков, но и их характер. Это достаточно уравновешенные и сдержанные люди, которые склонны к консерватизму, сохранению и почитанию своих традиций и родовой памяти, отмечает Ирина Бачила. В студии Ольга Фалеева, далее новости компании и прогноз погоды. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11-11.
1: Года.
0: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.13 на эфирное. Это вечернее шоу «По дороге домой». С вами я, Алексей Лихович. И сообщение от наших дорожных корреспондентов. Давайте посмотрим, что у нас уже есть. Сергей написал и предупреждает нас вот о чем. Город Брест, улица Машенского, в сторону Санты. ДТП без ГАИ. Пробка собирается. Это 18.03 прилетело. А в 18.04 сообщение следующего содержания. Рябцево, улица лейтенанта Рябцева, в сторону моста. Огромная пробка. Спасибо вам большое, Сергей. Остальные учитывайте данную информацию при построении своих маршрутов. Ну и в пробках не считайте, не скучайте, потому что у нас для вас масса интересной и полезной информации, а также, конечно же, без хорошей музыки в пробке скучать не придется. Итак, что же у нас совсем скоро? Это будет Дэвид Гетта и Кид Куди «Memories». Чуть пораньше наша талантливая землячка Ангелина Пипер «Листок». Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках. Только оставайтесь с нами.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
4: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Мы будем наблюдать, конечно, не за лепестком, о котором пела только что Ангелина Пипер. Мы будем наблюдать за стрелкой нашего радиокомпаса. Как раз самое время для этой рубрики. И куда же мы сегодня отправимся? В Драгичинский район. Нигде в мире вы не увидите музей с такой коллекцией фартуков, как в Бездеже. А все потому, что музей Бездежки фартушок, он вообще единственный в мире. Да-да-да. Необычный народный музей в Драгичинском районе был открыт в 99 году. Здесь практически полностью восстановили полесский быт начала 20 века. Уникальность этого музея в том, что его экспонаты можно примерить и даже попробовать на вкус. Посетители переодевают в национальные костюмы и предлагают им самим приготовить блюдо белорусской кухни. Причем гости могут стать полноправными участниками хозяйственных процессов. Посетителям предлагают прополоть огород или попробовать прясть лен. Кстати, местные мастерицы на всю округу славились своими фартушками именно из-за льна. И в музее Бездежский фартушок каждое изделие уникальное. И двух одинаковых фартуков в музее просто не найти. Полесские красавицы надевали их в особых случаях. На свадьбы или крестины. Самый старый фартук вообще датирован 1880 годом. Но ткань крепкая и прослужит еще столько же, считают сами музейщики. К слову, народный музей вообще должен был находиться в райцентре. Но бездежские мастерицы заупрямились и не захотели вывозить свои фартушки из деревьев. Поэтому учреждение пришлось открывать на месте, в старой полесской хате. Кстати, только в музее Бездежский фартушок есть старинный обряд стрелка, который проходит в первый день после Пасхи. Чтобы его увидеть, нужно проехать от Бреста 150 километров, и вы на месте. Вот такой он музей, Драгичинский район, городок Бездеж, музей Бездежский фартушок. Счастливого пути!

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный и юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 20-25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.41 на эфирных, и это рубрика Music Box. Друзья, отличная новость для юных вокалистов. Популярное вокальное шоу «Factor by Дити» возвращается на телеканал «Беларусь-1». Только был объявлен старт приема заявок на новый сезон. Попробовать свои силы могут ребята в возрасте от 7 до 14 лет. И неважно, поете ли вы для души или уже выступаете на сцене, организаторы ждут всех, кто мечтает стать звездой. Специально для брестских слушателей главная новость. Кастинг пройдет прямо в нашем городе. Записываем дату и место. 13 сентября с 12 до 18.00. Регистрация учеников начнется уже в 10 утра. А где это будет? Это будет в клубе «Медуза» на Советской 73. Это отличный шанс для юных талантов проявить себя и успеть подать заявку. А мы следим за новостями в мире музыки. Оставайтесь вместе с нами на Радио Брест. И прямо сейчас у нас в эфире победители этих двух проектов «Factor by» и «Factor by Дети» — Кравченко Настя и Влада Табола. Причем это наставница и ученица, и на самом деле Влада, на самом деле у нас еще и как раз-таки наша землячка, она из города Баранович, и вообще приз нынешнего «Factor by Дети» у нас находится в Брестской области. Соответственно, давайте сделаем так, чтобы этот приз никуда не уехал из нашего первого региона. Итак, ну что ж, вернемся к песне. Настя Кравченко, Влада Табола, «Ромашки», 2-0 прямо сейчас на наших волнах.
0: «По дороге домой». Наши песни.

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.49 на эфирных, а это значит, что вечернее шоу «По дороге домой» подходит к своему логическому завершению. Так, дорогие друзья, искренне благодарен нашим дорожным корреспондентам за все эти три часа, за свежую и актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. И, конечно же, всем вам за то, что вы остаетесь с нами и на наших волнах. Вот он, последний вечер этого лета. Его можно провести очень хорошо и очень даже с пользой, вспомнить все те прекрасные моменты, которые принес этот теплый сезон нам в этом году. Ну и просто насладиться и подготовиться к тому, что завтра уже будет прекрасная осень, золотая, бабье лето, все это самое, все это нас еще с вами ожидает. Это тоже немаловажный повод просто, дорогие друзья, улыбнуться. Всем отличного, прекрасного, замечательного, уютного вечера и прекрасного завтрашнего дня. Вот что я хочу пожелать вам на прощение. Ну а с вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока. До завтра.
0: «По дороге домой».
2: Радио.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Станьте часткой грандиозного літературного форуму. 5 і 6 вересня, 33-й день білоруського письменства, приймають Костюкович. Масштабний фест книги, зорные гости, самобытные ремёства и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочего визита в Кыргызстан посетил официальную церемонию открытия 5-х всемирных игр кочевников на стадионе «Бишкек-Арена», передает Белта. Всемирные игры кочевников – это международное движение, созданное для сохранения и популяризации этнических видов спорта и культурных практик народов Центральной Азии. Первые игры состоялись в 2014 году в Кыргызстане. С тех пор формат состязаний перерос из регионального события в масштабную международную платформу межкультурного диалога, получив признание ООН. Делегацию Беларуси возглавил заместитель министра спорта Александр Барауля. В состав белорусской сборной вошли спортсмены, выступающие в соревнованиях по самбо, борьбе на поясах и армрестлингу. Делегации каких узбекских регионов планируют посетить Беларусь осенью, рассказал журналистам в Бресте чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Беларуси Нуридин Мамажонов. Отношения Беларуси и Узбекистана находятся на уровне стратегического партнерства. Драйвером в том числе является развитие межрегиональных связей. В нашей стране за последнее время с рабочими визитами побывали главы Бухарской, Новоийской, Наманганской и Самаркандской областей. В сентябре и октябре будут другие регионы, в том числе Ферган, и Сырдарьинской области, которые сюда едут с представителями бизнеса, рассказал Нуридин Мамажонов. Он обратил внимание, что делегации заранее готовят перспективные проекты, а во время визита изучают возможности для сотрудничества на будущее. Брестскую область рассматриваем как ворота в Европу. Здесь очень большой потенциал для логистики, транзита, возведения крупных логистических центров, резюмировал посол.
0: Новости.
1: Заработная плата работников бюджетной сферы повышается с 1 сентября. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. Постановлением правительства размер базовой ставки увеличивается до 300 рублей. Повышение позволит увеличить заработную плату 770 тысячам работников бюджетной сферы. Базовая ставка – основной элемент тарифной системы оплаты труда. К ней привязаны различные стимулирующие и компенсирующие выплаты. И в завершение. 3 октября Брест превратится в настоящую осеннюю сказку. Жители и гостей города приглашают на масштабный фестиваль «Дары осени» – праздник урожая и семейного творчества, который состоится на площадке у торгового центра «Экватор». Будет организована ярмарка продажи цветов, саженцев, свежих овощей, фруктов и ягод, даров леса, концертная программа, конкурсы и уютный фудкорт с осенними угощениями. В программе также большой конкурс поделок и гигантских овощей. Прием заявок осуществляется до 20 сентября. Заполненная заявка отправляется по электронному адресу tik_brest@turism.brest.by. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроза ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.

0: 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 15-17, днем 22-24. В Бресте ночью 16-18, днем 21-23 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи 41-32-32.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

люблю. Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди, во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9. На большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди, во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9. На большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди, во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9. На большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23.
0: Слушай наших.